0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Wild FM.